этого так стремилась. А вот мы, отец Мисаил, да ас богогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

кочечке. А из пороха топочка закружилася, а под топом покатилася, а их рухнула. Шамопили, загалдели, слетят.

Боже, смерть, прости меня! Вот, вот царь ваш, царь, простите! Простите!